поигрывай штраф. Ты доверил лох пальцев, а лон бич. Я ради кучу филиса, я фэс фок. Дай го на кого-то, утащи, годжо-годо на 8 мэг.